Infinity. Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 22 сентября, ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдут дожди, вечером без осадков. Ветер восточной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. Сначала будет падать, затем начнет расти. Температура ночью 9-11, а днем 16-18 градусов тепла. В среду, 23 сентября, переменная облачность. Вечером также пройдут дожди, днем 15-17. В четверг, 24 сентября, переменная облачность и без осадков, и днем до плюс 15, до плюс 15 и в пятницу, и возможны небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.

0: Реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Новости. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб здоровью увеличат. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители перестанут привлекать к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в условиях крайней необходимости. МВД разослало в регионы письмо, которое скорректирует судебную практику. Как типичный пример приводит такую ситуацию. Избегая столкновения с другим автомобилем, водитель выезжает на встречку и попадает в аварию. Сейчас судебная практика часто игнорирует контекст и автоматом назначает его виновником. Но по новым подходам детально изучаются действия всех водителей, связанных с ДТП. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью увеличат. Банк России включил эти планы в число приоритетных на 3 года. Точные сроки пока неизвестны, но это может произойти уже ближайшей весной. Напомним, ранее в правительстве одобрили законопроект, который увеличит лимиты выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. При этом выплаты за ущерб имуществу, в том числе за ущерб автомобилю, пересматривать пока не планируют. Они так и останутся в пределах 400 тысяч рублей. В Дагестане началось строительство обхода Махачкалы. Это крупный проект, который должны завершить до конца 2028 года. Сейчас большой поток грузов идет в Россию со стороны Азербайджана и Каспийских портов. Махачкала – узкое горлышко на этом маршруте. Новая объездная трасса уберет транзитный трафик и разгрузит улицы. На новой трассе будет 5 развязок, 2 путепровода, тоннель под железной дорогой, мост и ряд других сооружений. Также построят 4 площадки для отдыха водителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске. В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русским купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение. По замыслу Шелихова, поселение должно было стать важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и православных миссионеров. Название поселения получило по имени одного из кораблей, входивших в отряд – «Гавань трех святителей». Стоит отметить, что характерной традицией русского военно-морского флота было давать кораблям название в честь православных святых и христианских праздников. 12 апостолов, святой Павел, Георгий Победоносец, святой Пантелеймон и другие. Название «Три святителя» было также традиционным для российского флота. Корабль, в честь которого поселение и бухта получили свое название, носил имя в честь великих христианских святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Несмотря на то, что история Русской Америки закончилась формально с продажей Аляски Соединенным Штатам в 1867 году, память о первых русских поселенцах сохранилась в русской общине, проживающей сегодня на Аляске, а также в православных храмах, стоящих на этой земле. Именем Григория Шелихова назван пролив, отделяющий остров Кадьяк от Аляски, а бухта, где появилось первое русское поселение, внесена в список национальных исторических памятников Аляски и США.
9: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах проводится с целью пропаганды идей пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год прошла и во Франции. Тогда этот день отметили всего около 2 двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов всего мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт, хотя бы раз в год. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.
7: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радиостанция Infinity.

0: реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: сегодня без особых проблем будут удаваться многие мероприятия, в прошлом сопряженные с большими трудностями. Всем знаком следует в полной мере воспользоваться столь благоприятным моментом. Например, для проведения ответственных встреч и важных деловых переговоров.
1: Звезды говорят.
2: Овнам захочется проявить особую заботу о своем психоэмоциональном здоровье. Вечером вы отправитесь на культурное мероприятие или организуете вылазку на природу, чтобы получить заряд свежих эмоций.
0: Тельцам не рекомендуется делать крупные покупки, предмет, на приобретение которого вы потратите большую часть своих накоплений, будет иметь какой-то изъян, заводской брак или в нем будут отсутствовать некоторые из заявленных функций.
2: Близнецы сегодня будут очень неторопливо выполнять свою работу. Вы решите, что в момент, пока отсутствует ваш непосредственный руководитель, большая ошибка тратить свой внутренний потенциал на все 100%.
0: Ракам придется отказаться от посещения многолюдных мероприятий. Утром вы обнаружите, что считать себя привлекательным человеком вам мешает какой-то внешний изъян, прыщик или синяк на самом заметном месте.
2: Львам сегодня придется что-то доказывать и объяснять своему партнеру по браку. Однако, несмотря на ваши многочасовые усилия, вам так и не удастся убедить вторую половинку, что предлагаемая вами позиция является единственно верной.
0: Девы сегодня проявят уступчивость в процессе общения со старшими коллегами. Этот шаг вам будет необходим для достижения поставленной цели, ведь в выполнении трудоемкого проекта вы очень рассчитываете на помощь со стороны этого человека.
2: Весам предстоит стать свидетелем какого-то масштабного общественного события. Не забудьте перед выходом из дома зарядить свой телефон, он вам понадобится, чтобы сделать уникальные снимки.
0: Скорпионы проведут день в очень несерьезном настроении. Вы будете без устали смеяться над нелепыми шутками своих коллег и попытаетесь устроить забавный розыгрыш, но эта попытка будет пресечена властной рукой вашего шефа.
2: Стрельцам не удастся отстоять свою позицию по какому-то спорному вопросу. Вы не найдете аргументы, чтобы убедить в своей правоте оппонента, которого будет отличать крайне предвзятое отношение к предмету вашего спора.
0: Для козерогов будет очень важно ни на минуту не оставаться в одиночестве. Наличие собеседников понадобится вам для того, чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум и воспоминаний о своей бывшей второй половинке.
2: Водолеи будут старательно игнорировать тревожные сигналы со стороны своего организма. Итог столь халатного отношения к своему здоровью будет довольно печальным. Легкая простуда станет для вас причиной серьезной болезни.
0: Рыбы весь день проведут во власти ностальгии и меланхолии. Вы будете часами просматривать старые фотоальбомы, а также слушать мелодию, которая напоминает вам о каком-то конкретном человеке из прошлого.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 22 сентября, ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдут дожди, вечером без осадков. Ветер восточной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. Сначала будет падать, затем начнет расти. Температура ночью 9-11, а днем 16-18 градусов тепла. В среду, 23 сентября, переменная облачность. Вечером также пройдут дожди, днем 15-17. В четверг, 24 сентября, переменная облачность и без осадков, и днем до плюс 15, до плюс 15 и в пятницу, и возможны небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Новости страны и мира. О главном.
5: Правительство России одобрило поправки к федеральному закону об автодорогах и дорожной деятельности, которые в случае принятия разрешат размещать на придорожных площадках мобильные АЗС, автолавки и фудтраки, об этом пишет «Коммерсант». Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, отмечается в публикации. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Отдельные банки продолжат предлагать повышенную доходность новым клиентам и владельцам новых денег. Наиболее выгодные условия могут сохраниться по коротким депозитам на 1-3 месяца, заявила газете «Ру» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связи Юлиана Сорокина. Оптимальным вариантом в условиях неопределенности аналитик назвала лесенку вкладов. Деньги можно разделить между депозитами на 3, 6, 9 и 12 месяцев. В результате часть капитала будет регулярно высвобождаться, а другая продолжит приносить зафиксированный доход, подчеркнула эксперт. И в завершении выпуска. Мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе ВК-видео. Согласно опросу сервиса, «Смешариков» выбрали 15% респондентов. В число других популярных вариантов вошли «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ну погоди», а также «Чебурашка». В топ-10 попали «Простоквашино» и «Дядя Федор», «Ералаш», «Карлсон», «Король и Лев» и «Галилео». Исследование выявило, что 65% родителей показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. Они предпочитают отечественную анимацию, 55% смотрят российские и советские мультсериалы, такие как «Ну погоди», «Котенок по имени Гафи», «38 попугаев». Еще 32% выбирают полнометражные мультфильмы, включая «Ежика в тумане», «Жил-был пес» и «Истории про Карлсона». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 30. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
0: Закрома Родины.
1: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
0: Копейка рубль бережет.
1: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мир заполонили автомобили. Их стало так много, что в больших городах невозможно протолкнуться на дорогах. А количество аварий просто поражает. Ежедневно в мире гибнет в автомобильных катастрофах более 3000 человек. И каждую минуту парк автомобилей пополняется на новую единицу. Машины собираются на конвейерах и днем, и ночью. Темпы производства только растут. Именно поэтому во Франции родилась и была подхвачена народом традиция проводить один день без автомобилей, которая распространилась по всему миру. Впервые этот день отметили два десятка французских городов. В начале 21 века к движению присоединились 35 стран мира. Хотя бы раз в год общественность активно обращается к этой проблеме, а крупнейшие города мира постепенно отказываются от автомобильного транспорта в центре города в пользу более экологичных троллейбусов и трамваев. Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 22 сентября, ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдут дожди, вечером без осадков. Ветер восточной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. Сначала будет падать, затем начнет расти. Температура ночью 9-11, а днем 16-18 градусов тепла. В среду, 23 сентября, переменная облачность. Вечером также пройдут дожди, днем 15-17. В четверг, 24 сентября, переменная облачность и без осадков, и днем до плюс 15, до плюс 15 и в пятницу, и возможны небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц.

0: официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Как странно.
1: Это вам не это.
2: Понятно.
3: Игра слов. Как известно, в России две беды – дураки и дороги. Давным-давно слово «дор» означало овраг, углубление в почве, лощина. Прошли века, появился автодор, а в большинстве своем дороги так и остались лощинами. Теперь о дураках. Исходное значение этого слова – «дикий». Может быть, из-за плохих дорог многие одичали.
4: Не заходи, если что.
3: Игра «дор».

0: когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing – сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: Сегодня без особых проблем будут удаваться многие мероприятия, в прошлом сопряженные с большими трудностями. Всем знакам следует в полной мере воспользоваться столь благоприятным моментом. Например, для проведения ответственных встреч и важных деловых переговоров.
1: Звезды говорят.
2: Овнам захочется проявить особую заботу о своем психоэмоциональном здоровье. Вечером вы отправитесь на культурное мероприятие или организуете вылазку на природу, чтобы получить заряд свежих эмоций.
0: Тельцам не рекомендуется делать крупные покупки, предмет, на приобретение которого вы потратите большую часть своих накоплений, будет иметь какой-то изъян, заводской брак, или в нем будут отсутствовать некоторые из заявленных функций.
2: Близнецы сегодня будут очень неторопливо выполнять свою работу. Вы решите, что в момент, пока отсутствует ваш непосредственный руководитель, большая ошибка тратить свой внутренний потенциал на все 100%.
0: Ракам придется отказаться от посещения многолюдных мероприятий. Утром вы обнаружите, что считать себя привлекательным человеком вам мешает какой-то внешний изъян, прыщик или синяк на самом заметном месте.
2: Львам сегодня придется что-то доказывать и объяснять своему партнеру по браку. Однако, несмотря на ваши многочасовые усилия, вам так и не удастся убедить вторую половинку, что предлагаемая вами позиция является единственно верной.
0: Девы сегодня проявят уступчивость в процессе общения со старшими коллегами. Этот шаг вам будет необходим для достижения поставленной цели, ведь в выполнении трудоемкого проекта вы очень рассчитываете на помощь со стороны этого человека.
2: Весам предстоит стать свидетелем какого-то масштабного общественного события. Не забудьте перед выходом из дома зарядить свой телефон, он вам понадобится, чтобы сделать уникальные снимки.
0: Скорпионы проведут день в очень несерьезном настроении. Вы будете без устали смеяться над нелепыми шутками своих коллег и попытаетесь устроить забавный розыгрыш, но эта попытка будет пресечена властной рукой вашего шефа.
2: Стрельцам не удастся отстоять свою позицию по какому-то спорному вопросу. Вы не найдете аргументы, чтобы убедить в своей правоте оппонента, которого будет отличать крайне предвзятое отношение к предмету вашего спора.
0: Для козерогов будет очень важно ни на минуту не оставаться в одиночестве. Наличие собеседников понадобится вам для того, чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум и воспоминаний о своей бывшей второй половинке.
2: Водолеи будут старательно игнорировать тревожные сигналы со стороны своего организма. Итог столь халатного отношения к своему здоровью будет довольно печальным. Легкая простуда станет для вас причиной серьезной болезни.
0: Рыбы весь день проведут во власти ностальгии и меланхолии. Вы будете часами просматривать старые фотоальбомы, а также слушать мелодию, которая напоминает вам о каком-то конкретном человеке из прошлого.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшие выходные в Дорогобуже в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» с размахом прошел второй кубок ПАО «Дорогобуж» по самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. Эта спортивная арена собрала около 100 сильнейших борцов со всей России и стран ближнего зарубежья. Среди почетных гостей турнира исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, заместитель министра спорта Смоленска области Владимир Солошенко, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков, председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и другие. Открывая соревнования, Роман Дмитриев выразил уверенность в том, что кубок ПАО «Дорогобуж» и впредь будет объединять молодежь вокруг общих ценностей спорта, здоровья и национального единства. Он пожелал участникам красивых поединков и честной борьбы. Рад, что вы связали свою жизнь с самбо. Уверен, что соревнования пройдут в дружеской атмосфере с уважением к соперникам. Желаю, чтобы травм было меньше, а вы и дальше росли профессионально, уверенно, применяя силу и характер в защите интересов Родины, подчеркнул Роман Дмитриев. Владимир Солошенко поблагодарил ПАО «Дорогобуж» за поддержку и развитие детского спорта, подчеркнув, что такие мероприятия помогают формировать у молодежи принципы здорового образа жизни и создавать атмосферу дружеского соперничества. Он сообщил, что с этого года самбо в Смоленской области является базовым видом спорта. В соревнованиях приняли участие 15 команд из Московской, Калужской, Тульской, Смоленской областей, а также спортсмены из Абхазии и Белоруссии. Турнир оставил массу ярких эмоций. Главный судья Павел Борисов отметил, что борцы продемонстрировали не только высокое мастерство и безупречную технику, но и настоящий волевой характер. Каждый поединок держал зрителей в напряжении от первой до последней секунды, а накал страстей на ковре доказал, что самбо – это спорт для сильных духом. Все организовано на высшем уровне. Получили хороший опыт. Спасибо за теплый прием. Так поделился впечатлениями тренер национальной сборной Абхазии Идишер Канджария. Было разыграно по 4 комплекта наград. 2 за третье место, 2 и 1 места в 9 весовых категориях. Достойно выступили спортсмены Верхнеднепровской спортивной школы. Успех учеников – это результат долгих тренировок, терпения и труда наставника Руслана Нуриева. По мнению тренера, особо ярко проявил себя Алексей Сергеев. В упорной борьбе он пробился сквозь ряды сильных соперников и завоевал в своей весовой категории первое место и главный приз соревнований за лучшую технику от генерального директора ПАО «Дорогобуж» Владимира Куницкого. В арсенале наград школы также еще 2 первых места: Александр Печенкин и Руслан Мамедов, 1-2 Самвел Сарксян и 2-3 Роман Ларионов и Тимур Шарипов. В ПАО «Дорогобуж» прошло одно из самых захватывающих состязаний спартакиады — первенство по туризму среди мужских и женских команд. На берегу озера Рубежное, центр отдыха «Ласточка», собрались искатели приключений, любители отдыха на природе и активного образа жизни. По традиции торжественное построение и представление своих команд. Главный судья соревнований, руководитель спортивного центра Татьяна Комкова, приветствуя заводских туристов, отметила, что все навыки, которые совершенствуются на сборах во время испытаний, обязательно пригодятся в обычной жизни, ведь лишних умений не бывает. В туристический маршрут вошли сплав на катамаране, змейки, переправы на параллельно натянутых веревках, кочки, метание в цель и сбор рюкзака, с которым каждому из команды нужно было выполнить прохождение веревочной трассы с использованием карабина. Участники не просто боролись за победу, а демонстрировали командный дух, помогали друг другу, поддерживали в сложных моментах, действовали слаженно, даже когда было тяжело. По итогам состязания лучшее время среди мужских команд показали аммиачники. 2-3 места заняли по ГСО и РМП. Среди женщин самыми сильными и смелыми, выносливыми и находчивыми оказались девушки из СККП ИТИ. Серебро выиграло заводоуправление, бронза досталась железнодорожному цеху. Получили незабываемые впечатления, зарядились положительными эмоциями и укрепили дружеские отношения. Организация мероприятия была на высоком уровне, интересной, насыщенная программа с словом «полезно» и «незабываемо», так отметили участники. По окончании динамической части мероприятия все были приглашены на традиционную уху. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Драгобуш-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00, Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Драгобуш-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй временами. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Дорожные новости.
3: Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет. Но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети «Татойл». У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офисы и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».
5: Let's go.

0: Новости спорта.
1: Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киркасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тульки идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газ» «Газпром Югра». Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в трех сетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За успех!

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации.

0: Оперативный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Тайком об экономике в программе «Кошелек».
1: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября

0: Прям на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
1: Деньги дороги, как память.
0: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио «Инфинити».

0: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мир заполонили автомобили, их стало так много, что в больших городах невозможно протолкнуться на дорогах. А количество аварий просто поражает. Ежедневно в мире гибнет в автомобильных катастрофах более 3000 человек. И каждую минуту парк автомобилей пополняется на новую единицу. Машины собираются на конвейерах и днем, и ночью. Темпы производства только растут. Именно поэтому во Франции родилась и была подхвачена народом традиция проводить один день без автомобилей, которая распространилась по всему миру. Впервые этот день отметили два десятка французских городов. В начале 21 века к движению присоединились 35 стран мира. Хотя бы раз в год общественность активно обращается к этой проблеме, а крупнейшие города мира постепенно отказываются от автомобильного транспорта в центре города в пользу более экологичных троллейбусов и трамваев.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В городе Сафоново продолжается ямочный ремонт. Дорожные рабочие МБУ УКХ продолжают приводить в порядок улицы города и дворовые проезды. В этом сезоне для ликвидации ям используется специализированная установка «Мат-Патчер». На прошлой неделе работы велись на улицах Горняцкая, Ленина, Ленинградская и Советская. Сафоновские спортсмены успешно выступили на областном осеннем кроссе 19 сентября на спортивной базе «Каменка», находящейся у одноименной деревни Кордымовского округа, состоялся осенний легкоатлетический кросс, собравший спортсменов и любителей бега со всей Смоленщины. В соревнованиях приняли участие и воспитанники секции лыжных гонок «ДЮСШ» под руководством Владимира Федоровича Кузьмича, достойно представившие Сафоновский округ. Сафоновские спортсмены показали высокие результаты, завоевали призовые места в нескольких возрастных группах. Среди девушек старшей возрастной группы уверенную победу одержала Злата Дмитриева, серебряным призером стала Ксения Башкина. В средней возрастной группе первое место заняла Ксения Шашерина, третье – Кристина Фролова. В младшей возрастной группе отличились Кира Снопова первое место, Екатерина Иванова второе, Станислава Савенкова пятое, Василиса Павлюченкова шестое место. Поздравляем спортсменок и их тренера с отличными результатами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй – временами. Ветер восточный, юго-восточный – 3,8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти – 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы

0: истории страны и мира. О главном.
1: Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова. По ее словам, в нем из-за новогодних каникул будет всего 15 рабочих дней. На зарплате граждан на окладе это не скажется, а россиянам, получающим почасовую или сдельную оплату, могут заплатить меньше из-за сокращения времени работы. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до 6 дополнительных отметок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации. По данным ведомства, среди таких отметок сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет и о группе крови. В МВД рассказали, что при выдаче или замене паспорта в него ставят как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. По желанию гражданина могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и о действующих заграничных паспортах. Также в документ могут внести необязательные отметки другие органы. Медицинские организации могут проставить группу крови, а налоговые – сведения о записи в Федеральном информационном регистре о населении. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ. Infinity.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске. В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русским купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение. По замыслу Шелихова, поселение должно было стать важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и православных миссионеров. Название поселения получило по имени одного из кораблей, входивших в отряд – «Гавань трех святых». Стоит отметить, что характерной традицией русского военно-морского флота было давать кораблям название в честь православных святых и христианских праздников. 12 апостолов, святой Павел, Георгий Победоносец, святой Пантелеймон и другие. Название «Три святителя» было также традиционным для российского флота. Корабль, в честь которого поселение и бухта получили свое название, носил имя в честь великих христианских святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Несмотря на то, что история Русской Америки закончилась формально с продажей Аляски Соединенным Штатам в 1867 году, память о первых русских поселенцах сохранилась в русской общине, проживающей сегодня на Аляске, а также в православных храмах, стоящих на этой земле. Именем Григория Шелихова назван пролив, отделяющий остров Кадьяк от Аляски, а бухта, где появилось первое русское поселение, внесена в список национальных исторических памятников Аляски и США.
9: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах проводится с целью пропаганды идей пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год прошла и во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов всего мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт, хотя бы раз в год. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.
7: А в этот день события, ставшие историей.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: сегодня без особых проблем будут удаваться многие мероприятия, в прошлом сопряженные с большими трудностями. Всем знакам следует в полной мере воспользоваться столь благоприятным моментом. Например, для проведения ответственных встреч и важных деловых переговоров.
1: Звезды говорят.
2: Овнам захочется проявить особую заботу о своем психоэмоциональном здоровье. Вечером вы отправитесь на культурное мероприятие или организуете вылазку на природу, чтобы получить заряд свежих эмоций.
0: Тельцам не рекомендуется делать крупные покупки, предмет, на приобретение которого вы потратите большую часть своих накоплений, будет иметь какой-то изъян, заводской брак или в нем будут отсутствовать некоторые из заявленных функций.
2: Близнецы сегодня будут очень неторопливо выполнять свою работу. Вы решите, что в момент, пока отсутствует ваш непосредственный руководитель, большая ошибка тратить свой внутренний потенциал на все 100%.
0: Ракам придется отказаться от посещения многолюдных мероприятий. Утром вы обнаружите, что считать себя привлекательным человеком вам мешает какой-то внешний изъян, прыщик или синяк на самом заметном месте.
2: Львам сегодня придется что-то доказывать и объяснять своему партнеру по браку. Однако, несмотря на ваши многочасовые усилия, вам так и не удастся убедить вторую половинку, что предлагаемая вами позиция является единственно верной.
0: Девы сегодня проявят уступчивость в процессе общения со старшими коллегами. Этот шаг вам будет необходим для достижения поставленной цели, ведь в выполнении трудоемкого проекта вы очень рассчитываете на помощь со стороны этого человека.
2: Весам предстоит стать свидетелем какого-то масштабного общественного события. Не забудьте перед выходом из дома зарядить свой телефон, он вам понадобится, чтобы сделать уникальные снимки.
0: Скорпионы проведут день в очень несерьезном настроении. Вы будете без устали смеяться над нелепыми шутками своих коллег и попытаетесь устроить забавный розыгрыш, но эта попытка будет пресечена властной рукой вашего шефа.
2: Стрельцам не удастся отстоять свою позицию по какому-то спорному вопросу. Вы не найдете аргументы, чтобы убедить в своей правоте оппонента, которого будет отличать крайне предвзятое отношение к предмету вашего спора.
0: Для козерогов будет очень важно ни на минуту не оставаться в одиночестве. Наличие собеседников понадобится вам для того, чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум и воспоминаний о своей бывшей второй половинке.
2: Водолеи будут старательно игнорировать тревожные сигналы со стороны своего организма. Итог столь халатного отношения к своему здоровью будет довольно печальным. Легкая простуда станет для вас причиной серьезной болезни.
0: Рыбы весь день проведут во власти ностальгии и меланхолии. Вы будете часами просматривать старые фотоальбомы, а также слушать мелодию, которая напоминает вам о каком-то конкретном человеке из прошлого.

0: Новости спорта.
1: Шахматисты сборной Узбекистана одержали победу над действующим чемпионом Всемирной Олимпиады Индии 2,5:1 и остались единственной командой, которая идет без поражений. Решающей в матче стала победа Надирбека Юкубоева над Нихалом Сарином. После 6 туров у хозяев турнира 12 очков, и они единолично возглавили таблицу. Вслед за лидером идет сборная Китая, которая прервала победную серию Германии, одержав победу со счетом 3-1. Третьей в группе лидеров остается сборная Армении, которая в 6-м туре переиграла Иран 2,5:1. Королевская испанская футбольная федерация объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте до окончания чемпионата Европы 2032 года. 65-летний специалист, возглавивший «Красную фурию» в 2022 году, привел команду к победам на чемпионатах Европы и мира. Под его руководством Испания также выиграла Лигу наций в 2023 году и дошла до финала этого турнира в 2025. На данный момент сборная Испании не проигрывает рекордные 38 матчей подряд, а сам де ла Фуэнте был номинирован на «Золотой мяч» как тренер года. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси вышел на 2-е место в истории футбола по голам прямым ударом со штрафного, забив 75-й такой мяч в карьере и обойдя бразильца Жаира да Розу Пинто. Лидером по этому показателю остается еще один бразилец Марселинья Кариока, на счету которого 78 голов со штрафных. Гол Месси не помог Интер Майами одержать победу. Домашний матч 26-го тура МЛС против Сан-Диего завершился в ничью 2-2. Месси сравнял счет на 24-й минуте, закрутив мяч в верхний угол ворота. Спустя несколько минут Луис Суарес вывел хозяев вперед, но гости отыгрались во второй половине встречи. Волейболисты сборной Бельгии в 4 сетах обыграли Чехию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Чехи взяли первый сет, а во второй партии навязали упорную борьбу, но бельгийцы сумели переломить ход игры на тайбрейке, после чего полностью доминировали на площадке. Эта победа позволила Бельгии впервые за 9 лет пробиться в восьмерку сильнейших на Евро. В 1/4 финала бельгийцы встретятся с бронзовым призером прошлого розыгрыша континентального первенства Словении, которая обыграла Сербию 3-0. Это были спортивные события, достойные

0: шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились, новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики Атома представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов — седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации, например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства Атомов. «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus'а в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Infinity. Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

новости. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет. Но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети Татойл. У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офисы и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мир заполонили автомобили, их стало так много, что в больших городах невозможно протолкнуться на дорогах. А количество аварий просто поражает. Ежедневно в мире гибнет в автомобильных катастрофах более 3000 человек. И каждую минуту парк автомобилей пополняется на новую единицу. Машины собираются на конвейерах и днем, и ночью. Темпы производства только растут. Именно поэтому во Франции родилась и была подхвачена народом традиция проводить один день без автомобилей, которая распространилась по всему миру. Впервые этот день отметили два десятка французских городов. В начале 21 века к движению присоединились 35 стран мира. Хотя бы раз в год общественность активно обращается к этой проблеме, а крупнейшие города мира постепенно отказываются от автомобильного транспорта в центре города в пользу более экологичных троллейбусов и трамваев.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшие выходные в Дорогобуже в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» с размахом прошел второй кубок ПАО «Дорогобуж» по самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. Эта спортивная арена собрала около 100 сильнейших борцов со всей России и стран ближнего зарубежья. Среди почетных гостей турнира исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, заместитель министра спорта Смоленска области Владимир Солошенко, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков, председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и другие. Открывая соревнования, Роман Дмитриев выразил уверенность в том, что Кубок ПАО «Дорогобуж» и впредь будет объединять молодежь вокруг общих ценностей спорта, здоровья и национального единства. Он пожелал участникам красивых поединков и честной борьбы. «Рад, что вы связали свою жизнь с самбо. Уверен, что соревнования пройдут в дружеской атмосфере с уважением к соперникам. Желаю, чтобы травм было меньше, а вы и дальше росли профессионально, уверенно, применяя силу и характер в защите интересов Родины», подчеркнул Роман Дмитриев. Владимир Солошенко поблагодарил ПАО «Дорогобуж» за поддержку и развитие детского спорта, подчеркнув, что такие мероприятия помогают формировать у молодежи принципы здорового образа жизни и создавать атмосферу дружеского соперничества. Он сообщил, что с этого года самбо в Смоленской области является базовым видом спорта. В соревнованиях приняли участие 15 команд из Московской, Калужской, Тульской, Смоленской областей, а также спортсмены из Абхазии и Белоруссии. Турнир оставил массу ярких эмоций. Главный судья Павел Борисов отметил, что борцы продемонстрировали не только высокое мастерство и безупречную технику, но и настоящий волевой характер. Каждый поединок держал зрителей в напряжении от первой до последней секунды, а накал страстей на ковре доказал, что самбо – это спорт для сильных духом. Все организовано на высшем уровне. Получили хороший опыт. Спасибо за теплый прием. Так поделился впечатлениями тренер национальной сборной Абхазии Идишер Канджария. Было разыграно по 4 комплекта наград. 2 за третье место, 2 и 1 места в 9 весовых категориях. Достойно выступили спортсмены Верхнеепровской спортивной школы. Успех учеников – это результат долгих тренировок, терпения и труда наставника Руслана Нуриева. По мнению тренера, особо ярко проявил себя Алексей Сергеев. В упорной борьбе он пробился сквозь ряды сильных соперников и завоевал в своей весовой категории первое место и главный приз соревнований за лучшую технику от генерального директора ПАО «Дорогобуж» Владимира Куницкого. В арсенале наград школы также еще 2 первых места: Александр Печенкин и Руслан Мамедов, 1 второе Самвел Сарксян и 2 третьих Роман Ларионов и Тимур Шарипов. В ПАО «Дорогобуж» прошло одно из самых захватывающих состязаний спартакиады — первенство по туризму среди мужских и женских команд. На берегу озера Рубежное, центр отдыха «Ласточка», собрались искатели приключений, любители отдыха на природе и активного образа жизни. По традиции торжественное построение и представление своих команд. Главный судья соревнований, руководитель спортивного центра Татьяна Комкова, приветствуя заводских туристов, отметила, что все навыки, которые совершенствуются на сборах во время испытаний, обязательно пригодятся в обычной жизни, ведь лишних умений не бывает. В туристический маршрут вошли сплав на катамаране, змейки, переправы на параллельно натянутых веревках, кочки, метание в цель и сбор рюкзака, с которым каждому из команды нужно было выполнить прохождение веревочной трассы с использованием карабина. Участники не просто боролись за победу, а демонстрировали командный дух, помогали друг другу, поддерживали в сложных моментах, действовали слаженно, даже когда было тяжело. По итогам состязаний лучшее время среди мужских команд показали аммиачники. Второе и третье места заняли по ГСО и РМП. Среди женщин самыми сильными и смелыми, выносливыми и находчивыми оказались девушки из ЦК КП ИТИ. Серебро выиграло заводоуправление, бронза досталась железнодорожному цеху. Получили незабываемые впечатления, зарядились положительными эмоциями и укрепили дружеские отношения. Организация мероприятия была на высоком уровне, интересной, насыщенная программа с словом «полезно» и «незабываемо», так отметили участники. По окончании динамической части мероприятия все были приглашены на традиционную уху. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Драгобуш-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00, Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Драгобуш-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй – временами. Ветер восточный, юго-восточный – 3,8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти – 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 427 02 411 57 414 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
3: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня...
4: I'm Jamie Oliver, a chef and campaigner from Britain. I think it's crazy that we live in a world...
3: Джейми Оливер. Это британский ресторатор, шеф-повар, шоумен, который известен еще и как голый повар.
4: Hello and welcome to the food revolution.
3: Именно под таким названием вышла его первая телевизионная программа и одна из первых его книг о вкусном и здоровом питании. Сам кулинар вовсе не пропагандировал эксгибиционизм, он просто сумел убедить людей в том, что качественные и вкусные продукты хороши сами по себе и не нуждаются в дополнительной одежде от поваров.
5: Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл.
3: Он энергичен, обаятелен, жизнерадостен и прост, как пучок редиски. Поверх футболки рубашка на выпуск, кроссовки, взлохмаченные волосы, щетина, деревенский парень, чудом попавший на экран.
6: Да уж, это действительно.
3: Глядя, как Джейми пружинисто бегает по сцене или тычет куском мяса прямо в нос даме из публики, трудно представить, что это глава компании Джейми Оливер Холдингс с состоянием 400 миллионов долларов, самый богатый шеф-повар мира.
7: Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю.
3: Он ведет супер популярные шоу, пишет кулинарные книги, борется за правильное питание школьников и заставил всемогущий Макдональдс изменить рецепты бургеров. Фанаты считают Джейми почти ангелом, а враги называют удачливым маркетологом. А вот вам простой рецепт от Джейми.
8: О! Картошечка!
3: Чтобы сделать безупречный запеченный картофель с хрустящей корочкой, его нужно почистить, отварить в течение 10 минут, затем обсушить в дуршлаге. В противень можно налить оливковое масло или смесь оливкового масла со сливочным или гусиный жир, также добавить немного винного уксуса, травы и специи. Перед тем, как выкладывать картофель на противень, дуршлаг нужно хорошенько потрясти, чтобы картофелины выглядели слегка помятыми. Затем обвалять их в масле со специями и запекать 50-60 минут при температуре 180 градусов.
9: Вкусно!
10: Правда? А я боялась, что не понравится.
3: Я пробовала. Объедение. Приятного аппетита. С вами была Надежда Ковалева. Очень скоро услышимся.
2: Должно быть съедобно. Кулинарный

0: понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В городе Сафоново продолжается ямочный ремонт. Дорожные рабочие МБУ УКХ продолжают приводить в порядок улицы города и дворовые проезды. В этом сезоне для ликвидации ям используется специализированная установка «Мат-Патчер». На прошлой неделе работы велись на улицах Горняцкая, Ленина, Ленинградская и Советская. Сафоновские спортсмены успешно выступили на областном осеннем кроссе 19 сентября на спортивной базе «Каменка», находящейся у одноименной деревни Кордымовского округа, состоялся осенний легкоатлетический кросс, собравший спортсменов и любителей бега со всей Смоленщины. В соревнованиях приняли участие и воспитанники секции лыжных гонок «ДЮСШ» под руководством Владимира Федоровича Кузьмича, достойно представившие Сафоновский округ. Сафоновские спортсмены показали высокие результаты, завоевали призовые места в нескольких возрастных группах. Среди девушек старшей возрастной группы уверенную победу одержала Злата Дмитриева. Серебряным призером стала Ксения Башкина. В средней возрастной группе первое место заняла Ксения Шаширина, третье – Кристина Фролова. В младшей возрастной группе отличились Кира Снопова – первое место, Екатерина Иванова – второе, Станислава Савенкова – пятое, Василиса Павлюченкова – шестое место. Поздравляем спортсменок и их тренера с отличными результатами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй – временами. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метра в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти, 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
0: «Радио Инфинити».
4: А за окошком месяца май.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов. При плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры, либо собираются сделать это в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у человека ставки. Минимальный срок ограничения составляет 1 год, отменить его досрочно нельзя. Среди желающих воспользоваться новым инструментом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использоваться для участия в играх без их ведома. Еще 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, а 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. И в завершении выпуска. Первая часть вампирской саги «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 196 миллионов рублей. Это следует из данных портала «Кинобизнес» за период с 17 по 20 сентября. Второе место в рейтинге занял фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». Его сборы составили 164 миллиона 800 тысяч. На третьей строчке оказался фильм «Курьер» режиссера Скотта Во, собравший 31 миллион 100 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.
2: Никому не скажу.

Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Новости спорта.
1: Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киркасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тулики идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газпром Югра». Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в 3 сетах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеевровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мир заполонили автомобили, их стало так много, что в больших городах невозможно протолкнуться на дорогах. А количество аварий просто поражает. Ежедневно в мире гибнет в автомобильных катастрофах более 3000 человек. И каждую минуту парк автомобилей пополняется на новую единицу. Машины собираются на конвейерах и днем, и ночью. Темпы производства только растут. Именно поэтому во Франции родилась и была подхвачена народом традиция проводить один день без автомобилей, которая распространилась по всему миру. Впервые этот день отметили 20 французских городов. В начале 21 века к движению присоединились 35 стран мира. Хотя бы раз в год общественность активно обращается к этой проблеме, а крупнейшие города мира постепенно отказываются от автомобильного транспорта в центре города в пользу более экологичных троллейбусов и трамваев.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Ленинградской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
2: Закрома Родины.
3: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
2: Деньги дороги, как память.
3: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplica-дорогобуш.рф.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-147-421-57-414-93.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

денег каждый герой.

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске. В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русским купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение. По замыслу Шелихова, поселение должно было стать важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и православных миссионеров. Название поселения получило по имени одного из кораблей, входивших в отряд – «Гавань трех святителей». Стоит отметить, что характерной традицией русского военно-морского флота было давать кораблям название в честь православных святых и христианских праздников. 12 апостолов, святой Павел, Георгий Победоносец, святой Пантелеймон и другие. Название «Три святителя» было также традиционным для российского флота. Корабль, в честь которого поселение и бухта получили свое название, носил имя в честь великих христианских святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Несмотря на то, что история Русской Америки закончилась формально с продажей Аляски Соединенным Штатам в 1867 году, память о первых русских поселенцах сохранилась в русской общине, проживающей сегодня на Аляске, а также в православных храмах, стоящих на этой земле. Именем Григория Шелихова назван пролив, отделяющий остров Кадьяк от Аляски, а бухта, где появилось первое русское поселение, внесена в список национальных исторических памятников Аляски и США.
0: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах проводится с целью пропаганды идей пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год прошла и во Франции. Тогда этот день отметили всего около 20 городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов всего мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт, хотя бы раз в год. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Новости. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет, но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети Татойл. У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель, но потом закрыли офис и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные – от 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшие выходные в Дорогобуже в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» с размахом прошел второй кубок ПАО «Дорогобуж» по самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. Эта спортивная арена собрала около 100 сильнейших борцов со всей России и стран ближнего зарубежья. Среди почетных гостей турнира исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, заместитель министра спорта Смоленска области Владимир Солошенко, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков, председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и другие. Открывая соревнования, Роман Дмитриев выразил уверенность в том, что кубок ПАО «Дорогобуж» и впредь будет объединять молодежь вокруг общих ценностей спорта, здоровья и национального единства. Он пожелал участникам красивых поединков и честной борьбы. «Рад, что вы связали свою жизнь с самбо. Уверен, что соревнования пройдут в дружеской атмосфере с уважением к соперникам. Желаю, чтобы травм было меньше, а вы и дальше росли профессионально, уверенно, применяя силу и характер в защите интересов Родины», подчеркнул Роман Дмитриев. Владимир Солошенко поблагодарил ПАО «Дорогобуж» за поддержку и развитие детского спорта, подчеркнув, что такие мероприятия помогают формировать у молодежи принципы здорового образа жизни и создавать атмосферу дружеского соперничества. Он сообщил, что с этого года самбо в Смоленской области является базовым видом спорта. В соревнованиях приняли участие 15 команд из Московской, Калужской, Тульской, Смоленской областей, а также спортсмены из Абхазии и Белоруссии. Турнир оставил массу ярких эмоций. Главный судья Павел Борисов отметил, что борцы продемонстрировали не только высокое мастерство и безупречную технику, но и настоящий волевой характер. Каждый поединок держал зрителей в напряжении от первой до последней секунды, а накал страстей на ковре доказал, что самбо – это спорт для сильных духом. Все организовано на высшем уровне. Получили хороший опыт. Спасибо за теплый прием. Так поделился впечатлениями тренер национальной сборной Абхазии Идишер Канджария. Было разыграно по 4 комплекта наград. 2 за третье место, 2 и 1 места в 9 весовых категориях. Достойно выступили спортсмены Верхнеднепровской спортивной школы. Успех учеников – это результат долгих тренировок, терпения и труда наставника Руслана Нуриева. По мнению тренера, особо ярко проявил себя Алексей Сергеев. В упорной борьбе он пробился сквозь ряды сильных соперников и завоевал в своей весовой категории первое место и главный приз соревнований за лучшую технику от генерального директора ПАО «Дорогобуж» Владимира Куницкого. В арсенале наград школы также еще 2 первых места: Александр Печенкин и Руслан Мамедов, 1 второе Самвел Сарксян и 2 третьих Роман Ларионов и Тимур Шарипов. В ПАО «Дорогобуж» прошло одно из самых захватывающих состязаний спартакиады — первенство по туризму среди мужских и женских команд. На берегу озера Рубежное, центр отдыха «Ласточка», собрались искатели приключений, любители отдыха на природе и активного образа жизни. По традиции торжественное построение и представление своих команд. Главный судья соревнований, руководитель спортивного центра Татьяна Комкова, приветствуя заводских туристов, отметила, что все навыки, которые совершенствуются на сборах во время испытаний, обязательно пригодятся в обычной жизни, ведь лишних умений не бывает. В туристический маршрут вошли сплав на катамаране, змейки, переправы на параллельно натянутых веревках, кочки, метание в цель и сбор рюкзака, с которым каждому из команды нужно было выполнить прохождение веревочной трассы с использованием карабина. Участники не просто боролись за победу, а демонстрировали командный дух, помогали друг другу, поддерживали в сложных моментах, действовали слаженно, даже когда было тяжело. По итогам состязания лучшее время среди мужских команд показали аммиачники. 2-е и 3-е места заняли по ГСО и РМП. Среди женщин самыми сильными и смелыми, выносливыми и находчивыми оказались девушки из СККП ИТИ. Серебро выиграло заводоуправление, бронза досталась железнодорожному цеху. Получили незабываемые впечатления, зарядились положительными эмоциями и укрепили дружеские отношения. Организация мероприятия была на высоком уровне, интересной, насыщенная программа с словом «полезно» и «незабываемо», так отметили участники. По окончании динамической части мероприятия все были приглашены на традиционную уху. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Драгобуш-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00, Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Драгобуш-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй временами. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». Сложный возраст.
2: Добрый вечер. С вами сегодня в прямом эфире Константин. У нас сегодня в гостях мама с дочкой Оля и Милана. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Добрый вечер всем.
4: Здравствуйте.
2: Сегодня я хотел бы поговорить, почему важно принимать чувства детей. И вообще, что такое чувства и как с ними жить? Оля, скажи, пожалуйста, вот что, по-твоему, такое вообще чувство? И какие вот бывают чувства, по-твоему?
3: Ну, чувства бывают разные. Бывают искренние, бывают с корыстью. Бывает, что человек с чем живет, о чем думает, мечтает. Чувство дано каждому человеку, так как и животному, я считаю.
2: А вот если возвращаться, вот у тебя дочь твоя, когда была маленькая, Миланочка, и ты вот как вот, если вот она шалила, да, как ты вот себя чувствовал в этот момент? Что ты чувствовал? Ты можешь вот рассказать свои переживания там?
3: Конечно. Я за нее радовалась, я ей позволяла все, потому что она ребенок, она познавала мир. Я на нее никогда не ругалась, что бы она ни натворила, разбила, разорвала, упала. Это такие мелочи в жизни. Вырастет, поймет, научится.
2: А ты вот для себя можешь определить, например, понятие, что вот эмоции и чувства – это что-то разное? Вот как, по-твоему, чем они отличаются?
3: Ну, эмоции мы как бы выплескиваем, я считаю, необдуманно, сгоряча, а чувства – это уже совсем другая стратегия.
2: Ну вот, к примеру, мы сейчас говорили про шалости ребенка, да? Это ты свои чувства описала. А вот если ты увидела дочь, которую ты там всегда там обучаешь чему-то, да, и тут вдруг она там без уговоров там начала натягивать там колготки, вот что ты, это чувства или эмоции ты там какие-то испытывала?
3: Ну, я считаю, наверное, это были эмоции, потому что хотелось ей показать, что она неправильно делает, что нужно вот так проконтролировать. Ну, я как бы не давала ей попытку, я самой все сама за ней смотрела, как нужно, правильно. Ну, детям это объяснять бесполезно маленьким.
2: Ну, то есть можно сказать, что любое эмоциональное переживание – это все-таки какое-то чувство.
3: Да.
2: Радио Инфинити, оставайтесь с нами.

0: Радио Инфинити, Константин в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях Оля и Милана. И мы разговариваем про чувства родителей, чувства детей, как надо принимать детей. Вот, и хотел спросить в связи с этим, Оля, вот скажи мне, пожалуйста, вот, а стоит ли вот отметать свои чувства своего ребенка? Ну, вот ударил твоего ребенка какой-то мальчик там, да, там, не знаю, там, вот как ты вот на это будешь злиться там на мальчика, к примеру, проявлять как-то эмоции там в сторону этого чужого мальчика? Или все-таки себя сдержишь, там просто уведешь там дочь, к примеру, с этой ситуации?
1: Но мальчика я ругать не буду. Допустим, по двум причинам. Первый, я не знаю, почему он ее ударил, когда, что была за причина. Есть дети, подростки, они влюбляются, они так к себе внимание привлекают. Но нужно объяснить доченьке, что он не со зла, он там как заигрывает с тобой. Так, потом, значит, второе, чтобы ударить девочку, это, я считаю, не специально он это делает, а он к себе привлекает внимание ее, хочет завоевать ее внимание.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот, к примеру, сейчас же многие парятся там по поводу того, что дети сидят там в телефонах, компьютерах, наверняка и ты сталкиваешься с этой проблемой, со своей дочерью. Есть у тебя какой-то, может быть, секретик, как вот уйти от этого, как вот, чтобы все-таки ребенок там помогал по дому, с уборкой, а не тупо там сидел в телефоне?
1: Ну, это проблема 99,9%, наверное, все сейчас молодежи, но все дети разные, воспитание разное, ну, я свою могу немножко контролировать, там, пообещать ей, конечно, что-нибудь, куда-нибудь ее вывести, она любит развлекаться, любит бассейны, кино, просто там прогулки, а так, наверное, нет.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты как-то вот проявляешь свои там негативные эмоции, или ты там в себе это накапливаешь там и потом где-то там выпускаешь, может быть, чтобы тебя там дочь там не видела, там какой-то взрыв, там закрываешься в комнате?
1: Ну, конечно, все познается в сравнении, пробовала и так, пробовала и сяк, пробовала по-всякому, ну, в последнее время уже взрываюсь. И хочу, чтобы она поняла, что так делать нельзя, что можно и взрослого человека своими поступками обидеть, но она исправляется, быстро все понимает, извиняется.
0: Ну, то есть ты делаешь все для того, чтобы она не закрылась и не начала винить себя ни в чем?
1: Конечно, нет, мы разговариваем с ней, она очень быстро все понимает, она у меня умница на самом деле.

0: И хотелось бы еще поговорить про то, что когда ты испытываешь негативные эмоции, вот как, Уля, ты думаешь, нужно ли вот убеждать себя в том, что все нормально и сердиться не нужно?
1: Да, я считаю, что всегда все бывает хорошо. А сердиться, на что сердиться? Сердись, не сердись, результат один и тот же.
0: То есть ты такой положительный человек,
1: да,
0: всегда,
1: да.
0: Стараешься вывести все на позитив. А мы вот спросим твою дочь, Миланочка, скажи, пожалуйста, так ли это?
2: Ну, иногда бывает, да, настроение хорошее, иногда бывает такое, то, что ты вот хочешь высказаться, и ты идешь к маме, чтобы рассказать, что у тебя, да, случилось, если у тебя прям какая-то беда, то ты идешь к маме высказываться, да, мама, у меня то-то случилось, помоги, пожалуйста, что делать, вот в этой ситуации надо, да, получила плохую оценку, с мамой можешь все разобрать, что-то там, что-то вот не поняла, что-то недопоняла, что-то не так. Мама все объяснит, мама всегда тебя поддержит в нужную минуту. Упала рана, бежишь к маме, мама помогает, все тебя вылечит, все сделает так, чтобы у тебя все было вот хорошо.
0: А вот скажи, пожалуйста, все-таки, когда вот мама испытывает какие-то негативные эмоции, она вот как чаще всего там, может, в игру какую-то переводит, там, мама в гневе, разбегайся, или вот все-таки уходит куда-то в комнату, там, закрывается, там, свой этот гнев, там, злость, там, пережидает, там, чтобы отдышаться, прежде чем вот свои, там, негативные эмоции потушить.
2: Не, ну, если мама злая, то ее надо успокоить, конечно, потому что мама злая, это до добра не доведет.
0: Тогда... Ты иногда понимаешь, что где-то, может быть, перегнула палку, и все-таки, может быть, надо к маме подойти, пожалеть ее чувства.
2: Да, если мы с мамой вот посадимся, да, там, ну, проходит несколько минут, да, я иду к маме, говорю, мама, это у меня самое лучшее, да, я тут неправильно сказала, перегнула палку, вот, как говорит Константин, я тебя очень сильно люблю, ты моя львица, ты моя тигрица, успокойся, не надо злиться, а иначе твоего акуму мы вообще не выведем, вот никак.
1: Это уже давно, у нее такая мулька, она каждый день говорит, что я лучшая, что я красивая, что и самая любимая мамочка. И это она говорит правду.
2: Не, это правда, то, что у меня самая лучшая, самая красивая.
0: Ну, я так понимаю, что как раз-таки в этот момент 100% эмоциональное напряжение спадает, и мы всегда остаемся на позитиве.
2: Uh-huh.
0: И обнимашечки, наверное, да?
2: Uh-huh.
0: Милана, вот скажи, пожалуйста, вот были же наверняка такие ситуации, ты когда еще была совсем, может быть, ребенком маленьким, да, и ты видела, что мама хочет отдохнуть там, да, а ты же хочешь поиграть с ней, ты же ее там ждала с работы, к примеру. Вот как себя мама вела в этот момент? Вот скажи, пожалуйста.
2: Ну, я понимала то, что маме, да, конечно, надо отдохнуть. У нее постоянно стирка, посуда, вот это вот все. Домашняя, короче говоря, забота. Еще плюс обо мне надо жить, позаботиться о папе. И я старалась, да, то есть ей не мешать, чтобы она потом сама взяла и отдохнула, легла сама. То есть ей вот как сейчас не говорила в детстве, мама, да, там, иди отдохни, мама, иди отдохни. Да, максимум, я помню, в детстве был такой случай, когда я ложилась спать, и я ей говорила, мама, иди ко мне, мама, иди ко мне. Я вообще не затыкалась.
0: А скажи, пожалуйста, вот было такое, может быть, что мама что-то обещала, но ты не выполняла обещания?
2: Ну да, иногда, может быть, такое бывало, но я уже не помню, что тогда была прям малюсенькая-прималюсенькая, да, но если вот у мамы, да, бывает то, что она не может это сделать, да, либо она забывает, то поймите, ее надо понять то, что вот, да, у нее много дел, она может забыть, как и мы. Мы же всегда тоже все можем забывать, мы вот, да, что-то...
0: А сейчас такие ситуации бывают, вот, чтобы она что-то забыла, что она тебе пообещала там?
2: Нет, сейчас таких уже не бывает, потому что мама что вот пообещала, она мне всегда это делает, да, то есть она исполняет.
0: Оля, скажи, пожалуйста, вот, а как ты считаешь, вот вообще там о своих чувствах, там, которые ты чувствуешь там в данный момент, когда с ребенком там негативные эмоции там или положительные, вот вообще можно разговаривать, рассказывать про то, что ты чувствуешь?
1: Можно, конечно.
0: Ну, ты часто это делаешь, вот скажи, пожалуйста.
1: Ну, по мере возможности, день на день не приходится.
0: Что для тебя вот главнее всего все-таки получается? Твое душевное какое-то равновесие, да? Или все-таки вот ты вот ситуацию, которую вот я обозначил, что ты устал, там, а ребенок требует там своего внимания, там, ну, ты что вот выберешь?
1: Конечно, ребенка в первую очередь, и безусловно, однозначно, потому что ребенок подросток, смотри, смотри в оба за ними.
0: То есть можно сказать, что такое как бы чувство забота о ребенке, это как вот маркер твоего все-таки душевного настроения.
1: Да, конечно.
0: И, скорее всего,
1: конечно,
0: даже конечно. В этом ты больше позитива чувствуешь, чем просто отдохнуть там одной где-то, закрыться там.
1: Нет, конечно, с ней интересно, они подростки, они современные, они продвинутые, поэтому лишний раз что-то обсудить с ней, она что-то рассказывает, это очень интересно, мы же жили не так.
0: На сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравился наш вечер в прямом эфире с нами, с нашими гостями, Олей и Миланой. Аплодисменты от сердца нам бесценны. Мы сегодня проговорили про важность того, что нужно принимать чувства детей.
3: Не отметать свои негативные чувства, а попытаться разобраться в них и, возможно, обсудить эти чувства с ребенком.
2: А я хочу сказать о том, чтобы родители прислушивались к своим детям, пытались понять их чувства.
0: До скорой встречи! Это радио
4: Infinity.
5: Сложный возраст.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
6: Гаджет новости.
8: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
9: Александр Пушкин.
10: Реклама.
5: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились, новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики Атома представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства Атомов. Хавейл открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Радио Инфинити.

0: слов. А вы знали, что слово «качели» старославянского происхождения? Качание на качелях и как ритуал, и как забава известно у всех славянских народов. Существовало даже поверье: кто дольше и выше всех будет качаться, тот будет сильным и здоровым. А в спорте качели – это когда атака на одни ворота тут же сменяется атакой на другие. Игра равная, бесшабашная. Туды ее в качель.
1: Не заходи, если что.
2: Игра слов. Радио Infinity.
3: We've been going through the motions.

Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мир заполонили автомобили, их стало так много, что в больших городах невозможно протолкнуться на дорогах. А количество аварий просто поражает. Ежедневно в мире гибнет в автомобильных катастрофах более 3000 человек. И каждую минуту парк автомобилей пополняется на новую единицу. Машины собираются на конвейерах и днем, и ночью. Темпы производства только растут. Именно поэтому во Франции родилась и была подхвачена народом традиция проводить один день без автомобилей, которая распространилась по всему миру. Впервые этот день отметили два десятка французских городов. В начале 21 века к движению присоединились 35 стран мира. Хотя бы раз в год общественность активно обращается к этой проблеме, а крупнейшие города мира постепенно отказываются от автомобильного транспорта в центре города в пользу более экологичных троллейбусов и трамваев.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В городе Сафоново продолжается ямочный ремонт. Дорожные рабочие МБУ УКХ продолжают приводить в порядок улицы города и дворовые проезды. В этом сезоне для ликвидации ям используется специализированная установка «Мат-Патчер». На прошлой неделе работы велись на улицах Горняцкая, Ленина, Ленинградская и Советская. Сафоновские спортсмены успешно выступили на областном осеннем кроссе 19 сентября на спортивной базе «Каменка», находящейся у одноименной деревни Кордымовского округа, состоялся осенний легкоатлетический кросс, собравший спортсменов и любителей бега со всей Смоленщины. В соревнованиях приняли участие и воспитанники секции лыжных гонок «ДЮСШ» под руководством Владимира Федоровича Кузьмича, достойно представившие Сафоновский округ. Сафоновские спортсмены показали высокие результаты, завоевали призовые места в нескольких возрастных группах. Среди девушек старшей возрастной группы уверенную победу одержала Злата Дмитриева, серебряным призером стала Ксения Башкина. В средней возрастной группе первое место заняла Ксения Шаширина, третье – Кристина Фролова. В младшей возрастной группе отличились Кира Снопова – первое место, Екатерина Иванова – второе, Станислава Савенкова – пятое, Василиса Павлюченкова – шестое место. Поздравляем спортсменок и их тренера с отличными результатами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй – временами. Ветер восточный, юго-восточный – 3,8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников, только отечественными сервисами пользуются 23%, исключительно иностранными – 17%. Регулярную подписку оплачивают 13% респондентов, еще 17%. Покупали доступ к ИИ разово для решения конкретной задачи. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. Наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Их предпочитают 54% участников. Искать информацию и получать ответы с помощью искусственного интеллекта привыкли 67%, создавать тексты 40%, изображения и видео 39%. И в завершении выпуска: число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Он напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы они были равны поглощению СО2 лесами. По словам эксперта, человечеству важно адаптироваться к росту числа катаклизмов. Рыбаков считает, что увеличение частоты опасных явлений всех видов – главное негативное следствие глобального потепления и воздействия человека на климат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: спорта.
1: Шахматисты сборной Узбекистана одержали победу над действующим чемпионом Всемирной Олимпиады Индии 2.5:1 и остались единственной командой, которая идет без поражений. Решающей в матче стала победа Надирбека Юкубоева над Нихалом Сарином. После 6 туров у хозяев турнира 12 очков, и они единолично возглавили таблицу. Вслед за лидером идет сборная Китая, которая прервала победную серию Германии, одержав победу со счетом 3-1. Третьей в группе лидеров остается сборная Армении, которая в 6-м туре переиграла Иран 2.5:1. Королевская испанская футбольная федерация объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте до окончания чемпионата Европы 2032 года. 65-летний специалист, возглавивший «Красную фурию» в 2022 году, привел команду к победам на чемпионатах Европы и мира. Под его руководством Испания также выиграла Лигу наций в 2023 году и дошла до финала этого турнира в 2025. На данный момент сборная Испании не проиграла рекордные 38 матчей подряд, а сам Де ла Фуэнте был номинирован на «Золотой мяч» как тренер года. 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вышел на 2-е место в истории футбола по голам прямым ударом со штрафного, забив 75-й такой мяч в карьере и обойдя бразильца Жаира да Розу Пинту. Лидером по этому показателю остается еще один бразилец Марселинья Кариока, на счету которого 78 голов со штрафных. Гол Месси не помог «Интер Майами» одержать победу. Домашний матч 26-го тура МЛС против Сан-Диего завершился в ничью 2-2. Месси сравнял счет на 24-й минуте, закрутив мяч в верхний угол ворота. Спустя несколько минут Луис Суарес вывел хозяев вперед, но гости отыгрались во второй половине встречи. Волейболисты сборной Бельгии в 4 сетах обыграли Чехию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Чехи взяли первый сет, а во второй партии навязали упорную борьбу, но бельгийцы сумели переломить ход игры на тайбрейке, после чего полностью доминировали на площадке. Эта победа позволила Бельгии впервые за 9 лет пробиться в восьмерку сильнейших на Евро. В 1/4 финала бельгийцы встретятся с бронзовым призером прошлого розыгрыша континентального первенства Словении, которая обыграла Сербию 3-0. Это были спортивные события, достойные вашего

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: надо пробовать.
1: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня в программе «Известные люди», которые чувствуют себя на кухне, как заправские шеф-повара, ведут кулинарные шоу и пишут книги с рецептами. Людей с красных дорожек и экранов сложно представить в очереди за продуктами или на кухне с подгоревшими блинчиками.
2: А у вас молоко убежало.
1: Впрочем, некоторые звезды настолько хорошо готовят, что у них ничего и никогда не подгорает. И это не преувеличение. Гвинет Пэлтроу. Гвинет Пэлтроу не только отлично готовит, но и активно делится своими кулинарными открытиями с широкой аудиторией. Актриса, рекордсменка по количеству кулинарных книг в Голливуде, сейчас на ее счету уже 4 издания.
3: А вот оно что! Это красиво!
1: Пэлтроу помешана на здоровом образе жизни и правильном питании, а среди ее рецептов множество простых диетических блюд. А вот сахару или консервантам в ее рецептах места нет.
4: Правильно.
1: Актриса обещает, что, питаясь по ее книгам, читатели станут лучше выглядеть и отлично себя чувствовать. Последняя книга Пэлтроу – «Чистая тарелка», своего рода пособие по детоксикации организма. По уверениям издателей, все рецепты в ней одобрены врачами. Однако не стоит представлять себе пресные салаты и безвкусные супы. На страницах книги можно встретить рецепт пудинга с черным рисом и манго или латте с кешью и куркумой.
5: Ах, это

0: рэпер Snoop Dogg давно прославился не только своими музыкальными и актерскими способностями, но и умением хорошо готовить и любовью к кулинарии. О том, что рэпер мастерски владеет венчиком, заговорили после того, как он стал соведущим Марты Стюарт в кулинарных программах «Званый ужин» Марты и Снупа и «Очень вкусный Хэллоуин». Популярность шоу подтолкнула Snoop Dogg выпустить сборник любимых рецептов. Книга рэпера «От мошенника до повара» собрала в себе описание самых разных блюд, от запеченной пасты с сыром и хрустящего цыпленка до филе миньон и брауни со специями, травами и домашним мороженым.
1: Ой, очень есть хочется.
0: Да? Вошло в сборник и коронное блюдо рэпера «Лобстер Термидор».
2: Hasta la vista, baby.
0: Snoop Dogg вообще обожает готовить блюда французской кухни, и, если верить его книге, с высокой кухней он на «ты». А вы? На сегодня это все. Мы продолжим наше путешествие по миру кулинарии. Совсем скоро. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
3: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать. Радио Infinity.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 23 сентября ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду, ночью слабый. Давление 744 миллиметра, сначала будет расти, затем начнет падать. Температура ночью 6,8, а днем 14-16 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 33 минуты, заход в 18:44, долгота дня 12 часов и 11 минут. 24 сентября облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 15. В пятницу 25 сентября дожди не ожидается и днем 13-15.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились, новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики Атома представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов — седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства Атомов.

0: которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий фокус есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего фокуса в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти. Фрэнк Лунц.

0: серии заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: качественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта. Руководство московской родины объявило об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Это первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. 48-летний испанский специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года и в предыдущем сезоне привел команду к победе в первой лиге, впервые в истории выведя родину в элитный дивизион. Однако на новом уровне результаты оказались провальными. После 9 туров команда с 5 очками занимает предпоследнее 15-е место, одержав лишь одну победу при 6 поражениях. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киркасян, который в структуре «Родины» отвечает за дубль. Вице-чемпион КХЛ Акбарс дома в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» 3-2 в очередном матче регулярки. Благодаря этой победе казанцы сравнялись в таблице Восточной конференции с «Металлургом», и вместе они возглавляют турнирную таблицу дивизиона. Тем временем во Владивостоке ЦСКА также добыл победу в упорной борьбе, переиграв «Адмирал» по булитам 4-3. Армейцы дважды вели в счете, однако хозяева каждый раз отыгрывались. Победу гостям принес единственный точный булит Марата Хайрулина, и ЦСКА продлил победную серию до 3 матчей. А в Хабаровске «Северсталь» взяла верх над «Амуром» 4-1, прервав 4-матчевую серию неудач. Действующий обладатель Кубка России КПРФ разгромил новичка Суперлиги по футзалу тульский ТЗМС 9-3 во втором выездном матче 4-го тура, взяв убедительный реванш за поражение днем ранее. Хет-триком отметился игрок гостей Азиз Муждаков, для которого эти голы стали первыми в футболке московского клуба. Благодаря крупной победе КПРФ поднялся на 6-е место в турнирной таблице, тогда как тулики идут 7-ми. Возглавляет регулярный чемпионат «Газпром» «Газпром-Югра». Вице-чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» во втором туре предсезонного турнира «Кубок легенд» обыграли «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Подопечные Алексея Вербова уверенно взяли первые две партии, позволив сопернику лишь раз зацепиться в третьем сете, после чего в четвертом довели матч до победы. Благодаря этому «Зенитовцы» возглавили турнирную таблицу группы «Б» вместе с новосибирским «Локомотивом». Железнодорожники разгромили «Нового» из Новокуйбышевска в трех сетах. Это были спортивные события, достойные

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
8: Закрома Родины.
7: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишут РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
8: Деньги дороги, как память.
7: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Мир заполонили автомобили, их стало так много, что в больших городах невозможно протолкнуться на дорогах. А количество аварий просто поражает. Ежедневно в мире гибнет в автомобильных катастрофах более 3000 человек. И каждую минуту парк автомобилей пополняется на новую единицу. Машины собираются на конвейерах и днем, и ночью. Темпы производства только растут. Именно поэтому во Франции родилась и была подхвачена народом традиция проводить один день без автомобилей, которая распространилась по всему миру. Впервые этот день отметили два десятка французских городов. В начале 21 века к движению присоединились 35 стран мира. Хотя бы раз в год общественность активно обращается к этой проблеме, а крупнейшие города мира постепенно отказываются от автомобильного транспорта в центре города в пользу более экологичных троллейбусов и трамваев.
1: Радио Infinity.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В минувшие выходные в Дорогобуже в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» с размахом прошел второй кубок ПАО «Дорогобуж» по самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. Эта спортивная арена собрала около 100 сильнейших борцов со всей России и стран ближнего зарубежья. Среди почетных гостей турнира исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, заместитель министра спорта Смоленска области Владимир Солошенко, глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков, председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Дорогобуж», депутат Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и другие. Открывая соревнования, Роман Дмитриев выразил уверенность в том, что кубок ПАО «Дорогобуж» и впредь будет объединять молодежь вокруг общих ценностей спорта, здоровья и национального единства. Он пожелал участникам красивых поединков и честной борьбы. «Рад, что вы связали свою жизнь с самбо. Уверен, что соревнования пройдут в дружеской атмосфере с уважением к соперникам. Желаю, чтобы травм было меньше, а вы и дальше росли профессионально, уверенно, применяя силу и характер в защите интересов Родины», подчеркнул Роман Дмитриев. Владимир Солошенко поблагодарил ПАО «Дорогобуж» за поддержку и развитие детского спорта, подчеркнув, что такие мероприятия помогают формировать у молодежи принципы здорового образа жизни и создавать атмосферу дружеского соперничества. Он сообщил, что с этого года самбо в Смоленской области является базовым видом спорта. В соревнованиях приняли участие 15 команд из Московской, Калужской, Тульской, Смоленской областей, а также спортсмены из Абхазии и Белоруссии. Турнир оставил массу ярких эмоций. Главный судья Павел Борисов отметил, что борцы продемонстрировали не только высокое мастерство и безупречную технику, но и настоящий волевой характер. Каждый поединок держал зрителей в напряжении от первой до последней секунды, а накал страстей на ковре доказал, что самбо – это спорт для сильных духом. Все организовано на высшем уровне. Получили хороший опыт. Спасибо за теплый прием. Так поделился впечатлениями тренер национальной сборной Абхазии Идишер Канджария. Было разыграно по 4 комплекта наград. 2 за третье место, 2 и 1 места в 9 весовых категориях. Достойно выступили спортсмены Верхнеднепровской спортивной школы. Успех учеников – это результат долгих тренировок, терпения и труда наставника Руслана Нуриева. По мнению тренера, особо ярко проявил себя Алексей Сергеев. В упорной борьбе он пробился сквозь ряды сильных соперников и завоевал в своей весовой категории первое место и главный приз соревнований за лучшую технику от генерального директора ПАО «Дорогобуж» Владимира Куницкого. В арсенале наград школы также еще 2 первых места: Александр Печенкин и Руслан Мамедов, 1 второе Самвел Сарксян и 2 третьих Роман Ларионов и Тимур Шарипов. В ПАО «Дорогобуж» прошло одно из самых захватывающих состязаний спартакиады — первенство по туризму среди мужских и женских команд. На берегу озера Рубежное, центр отдыха «Ласточка», собрались искатели приключений, любители отдыха на природе и активного образа жизни. По традиции торжественное построение и представление своих команд. Главный судья соревнований, руководитель спортивного центра Татьяна Комкова, приветствуя заводских туристов, отметила, что все навыки, которые совершенствуются на сборах во время испытаний, обязательно пригодятся в обычной жизни, ведь лишних умений не бывает. В туристический маршрут вошли сплав на катамаране, змейки, переправы на параллельно натянутых веревках, кочки, метание в цель и сбор рюкзака, с которым каждому из команды нужно было выполнить прохождение веревочной трассы с использованием карабина. Участники не просто боролись за победу, а демонстрировали командный дух, помогали друг другу, поддерживали в сложных моментах, действовали слаженно, даже когда было тяжело. По итогу В состязании лучшее время среди мужских команд показали аммиачники. Второе и третье места заняли по ГСО и РМП. Среди женщин самыми сильными и смелыми, выносливыми и находчивыми оказались девушки из ЦК КП ИТИ. Серебро выиграло заводоуправление, бронза досталась железнодорожному цеху. Получили незабываемые впечатления, зарядились положительными эмоциями и укрепили дружеские отношения. Организация мероприятия была на высоком уровне, интересной, насыщенная программа. Словом, полезно и незабываемо, так отметили участники. По окончании динамической части мероприятия все были приглашены на традиционную уху. Наша афиша. Уважаемые работники и ветераны завода «Драгобуш-Котломаш», приглашаем вас отметить профессиональный праздник «День машиностроителя». В этот день мы хотим по-особенному сказать вам спасибо, отметить достижения. В программе мероприятия торжественная часть с вручением наград, выступление артистов Дома культуры «Лира» и детской школы искусств, специальный гость, ансамбль «Казачий кордон», праздничный фуршет. 25 сентября, начало мероприятия в 16:00, Дом культуры «Лира», поселок Верхнепровский. Пусть этот день станет еще одной яркой страницей в истории дружного коллектива «Драгобуш-Котломаш». Возрастное ограничение 18+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй — временами. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти, 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-7-02-4-11-57-4-14-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал сглаживание жидкой диареей. Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing, сглаживание движений в настройках вашего ТВ, и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
6: 22 сентября 1784 года основано первое русское поселение на Аляске. В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русским купцом Григорием Шелиховым было основано первое постоянное поселение. По замыслу Шелихова, поселение должно было стать важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и православных миссионеров. Название поселения получило по имени одного из кораблей, входивших в отряд – «Гавань трех святителей». Стоит отметить, что характерной традицией русского военно-морского флота было давать кораблям название в честь православных святых и христианских праздников. 12 апостолов, святой Павел, Георгий Победоносец, святой Пантелеймон и другие. Название «Три святителя» было также традиционным для российского флота. Корабль, в честь которого поселение и бухта получили свое название, носил имя в честь великих христианских святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Несмотря на то, что история Русской Америки закончилась формально с продажей Аляски Соединенным Штатам в 1867 году, память о первых русских поселенцах сохранилась в русской общине, проживающей сегодня на Аляске, а также в православных храмах, стоящих на этой земле. Именем Григория Шелихова назван пролив, отделяющий остров Кадьяк от Аляски, а бухта, где появилось первое русское поселение, внесена в список национальных исторических памятников Аляски и США.
7: Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах проводится с целью пропаганды идей пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год прошла и во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов всего мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт, хотя бы раз в год. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В городе Сафоново продолжается ямочный ремонт. Дорожные рабочие МБУ УКХ продолжают приводить в порядок улицы города и дворовые проезды. В этом сезоне для ликвидации ям используется специализированная установка «Мат-Патчер». На прошлой неделе работы велись на улицах Горняцкая, Ленина, Ленинградская и Советская. Сафоновские спортсмены успешно выступили на областном осеннем кроссе 19 сентября на спортивной базе «Каменка», находящейся у одноименной деревни Кордымовского округа, состоялся осенний легкоатлетический кросс, собравший спортсменов и любителей бега со всей Смоленщины. В соревнованиях приняли участие и воспитанники секции лыжных гонок «ДЮСШ» под руководством Владимира Федоровича Кузьмича, достойно представившие Сафоновский округ. Сафоновские спортсмены показали высокие результаты, завоевали призовые места в нескольких возрастных группах. Среди девушек старшей возрастной группы уверенную победу одержала Злата Дмитриева, серебряным призером стала Ксения Башкина. В средней возрастной группе первое место заняла Ксения Шашерина, третье – Кристина Фролова. В младшей возрастной группе отличились Кира Снопова – первое место, Екатерина Иванова – второе, Станислава Савенкова – пятое, Василиса Павлюченкова – шестое место. Поздравляем спортсменок и их тренера с отличными результатами. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня в первой половине дня пройдут дожди, во второй – временами. Ветер восточный, юго-восточный – 3,8 метров в секунду, днем порывами до 11. Давление начнет расти 737 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Центробанк намерен обязать российские банки включать в долговую нагрузку неуплату ЖКУ и алиментов. Об этом сообщает газета «Известия». Центробанк предлагает не только передавать сведения о просрочках по алиментам, коммунальным и другим имущественным обязательствам в бюро кредитных историй, но и обязать кредиторов включать в их расчет долговой нагрузки. Тем самым учет этих данных увеличит оценку долговой нагрузки клиента, что может снизить его шансы на получение новой ссуды. Кроме того, кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются в БКИ с апреля 2026 года. Отдельно прорабатывается включение в показатель долговой нагрузки рассрочек от застройщиков. Сейчас банк может быть не в курсе того, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи будут включены в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой долговой нагрузке может вообще последовать отказ в его получении. Звонок, якобы поступивший от сотрудников правоохранительных органов и касающийся оформления кредита, следует немедленно сбрасывать. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, передает РИА Новости. По данным МВД, аферисты могут представляться не только сотрудниками правоохранительных органов, но и представителями банков или компаний, операторов сотовой связи. Если человек на другом конце провода поступает таким образом, эту беседу также необходимо прекратить, отметили в Министерстве. И в завершении выпуска: с 26-27 учебного года в курсе внеурочной профориентационной деятельности России «Мои горизонты» усилен региональный компонент. Школьники будут знакомиться с экономикой своего региона, ведущими предприятиями и востребованными профессиями. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС. Курс предназначен для учащихся 6-11 классов и охватывает более 8,5 миллионов школьников по всей стране. В рамках занятий ребята знакомятся с различными отраслями экономики и возможностями профессионального развития. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: делаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать?
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити». Пускай.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 23 сентября ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду, ночью слабый. Давление 744 миллиметра, сначала будет расти, затем начнет падать. Температура ночью 6-8, а днем 14-16 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 33 минуты, заход в 18:44, долгота дня 12 часов и 11 минут. 24 сентября облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 15. В пятницу 25 сентября дожди не ожидается и днем 13-15.
0: Погода на Infinity.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Радиостанция Infinity.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

ребенку засветит. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду.

сна качаются в разных чашках весов. И можно бы было сыграть в игру, сняв козырную масть. И можно бы было встать поутру и в

тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.